0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 23 сентября католическая церковь чтит память святого Пия из Пьетральчины. Многие наши слушатели знают его под простым именем Падре Пио. Он совершал множество чудесных деяний, обладал сверхъестественными способностями, в их числе стигматы на местах ран распятого Иисуса Христа. Наиболее известен случай чудесного исцеления Джемме Ди Джорджи, девочки, которая родилась без зрачков, но тем не менее обрела способность видеть после посещения Падре Пио. Падре Пио умер 22 сентября 1968 года в Сан-Джованни-Ротондо. После смерти стигматы на его теле исчезли. Канонизирован Папой Иоанном Павлом II 16 июня 2002 года. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям Алексея Зерчанинова, священника византийского обряда. В 1889-1901 годах он был в заключении в Суздальском монастыре. Подвергался арестам в 1919, 21, 23 и 24 годах. Умер 23 сентября 1933 года в Горьком. Посвятил жизнь Христу диакон Роберт Брэдшоу, помощник настоятеля церкви в Красноярске. Он умер 23 сентября 1993 года в возрасте 64 лет. «Только в Боге успокаивается душа моя».
0: Новости из Ватикана по-русски. «21 сентября Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане представительниц Ассамблеи Итальянской Федерации монахинь Кларисс Капуцинок. В центре встречи, совпавшей с Днем литургической памяти евангелиста Матфея, оказались вопросы обновления монашеской жизни, духовного воспитания сестер и поиска ответов на кризисы современности». Размышляя над литургическими чтениями дня, епископ Рима указал на призыв апостола Павла жить достойно полученного призвания. Клариссы Капуцинки отвечают на этот призыв через созерцательную молитву, бедность и полную верность Евангелию. Такой путь монашеской жизни проявляется в приверженности харизмы святых Клары и Франциска. Святейший Отец отметил, что снижение числа призваний – не должно смущать затворниц, возникающие кризисы побуждают к обновлению жизни и более внимательному духовному сопровождению тех, кто стучится в двери обители. Папа подчеркнул, что общинам важно расти в радости, искренности и близости с Богом. Призвания созревают не благодаря организационным планам, а в ежедневном и смиренном преображении Божьей благодатью. Говоря о духовном возрастании монахинь, Папа Лев XIV подчеркнул необходимость учиться тишине и общению с Богом. В обществе, где господствует шум, монастырское молчание напоминает о потребности в духовном пространстве, где можно остановиться без страха, упустить ускользающий миг. Цитируя 18-й псалом, епископ Рима разъяснил, в чем состоит миссия созерцательной жизни. Это проповедь без слов и голоса, звучащая до пределов земли. Воспитанные на Евангелии затворницы становятся свидетелями Христа через созерцание и молитву. Размышляя о жизни по уставу святой Клары, папа подчеркнул, что жизнь монахинь должна быть одновременно простой и радикальной. Ее основание – отказ от мирской суеты, умеренность, послушание и постоянная устремленность к первой и единственной любви. Такая жизнь, целиком ориентированная на Евангелие, становится особым свидетельством верности в мире, который все больше утрачивает способность пускать корни, находить прочную опору и сохранять верность избранному пути. Завершая встречу, Папа Лев XIV вернулся к теме, затронутой ранее. Могут ли женские монастыри созерцательной жизни отвечать на вопросы о смысле, которые ставит перед человеком современность? В качестве ответа папа назвал четыре средства: умение слушать друг друга, койнония, единство намерений, позволяющее не замыкаться в себе, диакония, служение и совместный труд, мартирия, свидетельство Евангелия. В конце встречи папа поблагодарил сестер за их служение и, призвав заступничество Пресвятой Девы Марии, святых Франциска и Клары Ассизских и блаженной Марии Лоренцо Лонго, преподал гостям апостольское благословение. Полдень 19 сентября Лев XIV принял в Ватикане делегацию итальянских спортсменов Special Olympics, участвовавших во Всемирных зимних играх 2025 года в Турине. Святейший Отец поблагодарил их за свидетельство и назвал спорт важной школой благородных и подлинных ценностей. По словам папы, спортивные занятия требуют серьезных усилий и настойчивости, но одновременно учат открытости, честности, доверию, мужеству и командному духу. Особую красоту этих ценностей атлеты Special Olympics показывают всем, кто участвует в соревнованиях, кто болеет за них, знает и встречается с ними. Лев XIV подчеркнул, что спорт является универсальным языком, он преодолевает культурные, социальные, религиозные и физические различия, объединяет людей и помогает им вместе переживать победы и поражения. Наш мир очень нуждается в людях, которые, как вы, напоминают всем о настоящих ценностях жизни. Лишь сопричастность и любовь действительно ведут к счастью и миру. Святейший Отец поблагодарил спортсменов, тренеров, руководителей, помощников и волонтеров за позитивное послание. В конце встречи он верил делегатов заступничеству Богородицы и святого Пьер Джорджо Фроссати, молодого атлета, который сумел воплотить спортивные ценности в добропорядочной, щедрой и святой жизни. Международная организация Special Olympics популяризирует спорт среди людей с интеллектуальными нарушениями, отстаивая их достоинство, продвигая социальную интеграцию и помогая преодолевать барьеры. Она была основана в 1968 году Юнис Кеннеди Шрайвер, сестрой президента США Джона Кеннеди. Организация действует более чем в 190 странах и объединяет около 5 миллионов спортсменов по всему миру. Папа Лев XIV приветствовал участников AI for Peace – первого глобального симпозиума и международной конференции, которая будет проходить раз в два года. Научная встреча посвящена возможностям и вызовам искусственного интеллекта в предотвращении и разрешении конфликтов, защите прав человека и создании новых моделей управления. Послание Святейшего Отца 21 сентября зачитал отец Андреа Чуччи, канцлер Папской Академии Защиты Жизни, на открытии работ в Папском Латеранском Университете. Лев XIV желает участникам плодотворных трудов и выражает надежду, что они помогут укрепить ответственность, дабы технологические инновации служили общему благу. В мире, отмеченном конфликтами и разделениями, развитие искусственного интеллекта требует взгляда, основанного на мудрости и милосердии, чтобы технологический прогресс служил достоинству каждого человека и укреплял узы, объединяющие человеческую семью. Святейший Отец приводит слова из своей энциклики «Magnifica Humanitas». «Замысел Божьего милосердия проходит через историю и сегодня», и становится компасом евангельской жизни в цифровую эпоху. Лев XIV призывает ученых глубже изучить, каким образом искусственный интеллект, направляемый подлинной заботой о благе других, может способствовать диалогу, примирению и солидарности между народами, помогая превратить плоды технических инноваций в орудия мира. В конце послания папа заверяет участников в молитвах, дабы их усилия принесли долговременные плоды, и призывает на всех обильное Божье благословение. Ватиканская педиатрическая больница Бамбино Джезу заняла 4-е место среди специализированных детских больниц мира в рейтинге World's Best Specialized Hospitals 2027, который составляет американский журнал Newsweek и аналитическая платформа Statista. За год больница поднялась на 2 позиции и сохранила 1-е место среди европейских больниц. Для составления рейтинга были рассмотрены около 800 специализированных медицинских учреждений из 35 стран, а в итоговый список вошли 250 больниц. Бамбино Джезу входит в 1-ю десятку мирового списка специализированных детских больниц 2024 года и остается единственной итальянской больницей среди 25 учреждений, занявших верхние позиции. Выше нее в нынешнем рейтинге оказались 3 детских медицинских центра Северной Америки – канадский Hospital for Sick Children в Торонто и американский Boston Children's Hospital и Children's Hospital of Philadelphia. Место в рейтинге определяется по 3 показателям. Основную часть, 83% итогового балла, составили рекомендации врачей, специалистов здравоохранения и руководителей больниц из более чем 30 стран. В мае и июне 2026 года они дали более 42 тысяч рекомендаций, оценивая больницы по тем медицинским направлениям, в которых они специализируются. Еще 10% приходится на аккредитации сертификаты качества, а 6% на использование PROMS – инструментов, с помощью которых больницы собирают информацию непосредственно от пациентов об их состоянии, восстановлении и качестве жизни после лечения. Отдельно рейтинг отметил 2 направления работы Бамбино Джезу – онкологию, уже получившую такое признание в прошлом году, и неонатологию, добавленную к ней в нынешнем выпуске. Президент Совета директоров Ватиканской педиатрической больницы Тициано Онести отметил, что результат связан с работой всех сотрудников, которые ежедневно занимаются лечением детей. По его словам, больница продолжит уделять внимание качеству медицинской помощи, исследованиям, подготовке специалистов, инновациям и обратной связи от пациентов.

0: по страницам ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучит статья «Тевтонская пророчица» Хильдегарда Бингенская. October 7, 2012, папа Бенедикт XVI канонизировал и причислил к учителям церкви Хильдегарду Бингенскую, жившую на переломе XII века. Еще очень молодой Хильдегарда проявила способность к видениям, которые отличались необыкновенной оригинальностью. «Я слышу это, — писала она, — не ушами и даже не в думах моего сердца, но лишь в глубине души, с открытыми глазами, не впадая в вознесение, но полностью осознавая реальность. Я вижу их днем и ночью. Свет, который я вижу, не связан с каким-то пространством. Он гораздо ярче пронизанного солнцем облака. Я не могу измерить его высоту, длину и ширину. Я называю его тенью живого света. Иногда, но не часто, я вижу в этом свете другой свет, который я называю живым светом. Я не могу сказать, когда и как я его вижу, но стоит мне его увидеть, как от меня удаляются и грусть, и тоска, и тогда я чувствую себя простой девчонкой». После 40 лет в 1141 году ее видение материализуется бурным стремительным образом, и молчаливая духовидица превращается в пророчицу. Она все чаще слышит в себе настойчивый приказ: «Говори и пиши о том, что ты видишь и слышишь». Святой Бернард Клервозский, один из самых авторитетных людей церкви того времени, подтверждает ее пророческий дар. Но не только он. Папа Римский Евгений III зачитал отрывки из ее работ на Трирском синоде, где они были изучены комиссией, и, как следствие, монахиню попросили делиться своими видениями со всем миром. Из этого возник ее первый большой труд «Познай пути». 390 ее писем, дошедших до наших дней, свидетельствуют об оживленной переписке с великими людьми своей эпохи. Но она сама всегда называла себя «индокта», то есть простой и необразованной женщиной. Исследования последних десятилетий выявили, что особенно женщины в монастырях, тем более более благородного происхождения, имели гораздо больше возможностей для образования в вопросах классической и современной культуры, чем это представлялось ранее. Поэтому, учитывая мудрость святой Хильдегарды, прозвище «индокта», которым она сама себя наделила, может вызвать лишь улыбку. Хильдегарда прекрасно знала не только богословие и философию своей эпохи, но она была также знатоком Ветхого Завета, имела глубокие знания в естественных науках и в медицине. Она умела говорить о красоте драгоценных камней, была врачом и аббатисой, а также плодовитым композитором. Современная дискография Хильдегарды охватывает более 200 наименований. Она является автором фундаментального исследования об этике, обширного труда о материальном мире. Кроме того, она разработала космологию с духовным направлением, содержащую учение о человеке и о его спасении. В центре богословской и духовной мысли святой Хильдегарды было Божье творение. Она никогда не рассматривала человека и мир, тело и душу, природу и благодать как изолированные друг от друга явления. Для описания внутренней связи всего творения и особенно гармонии, с помощью которой творения общаются друг с другом, взаимно дополняя друг друга, Хильдегарда часто использует термин «симфония», особенно в своих стихах и песнях. Каждый элемент имеет свой тон, изначальный звук, исходящий из порядка Божия. И все эти звуки складываются в гармоничный концерт, и эта симфония пронизывает весь мир. От самых малых повседневных дел до бесконечности звездных миров. И в центре всего Божьего творения — человек, сердце мира. И, может быть, несравненная духовность этого видения мира, которое следует истолковывать всегда и исключительно исходя из истории спасения, заключается именно в том, что все искупленные тела и души становятся чистым светом и музыкой, а вся Вселенная – звуком и гармонией. Святая Хильдегарда нисколько не сомневается, когда утверждает, что Бог сотворил наш мир как мир добра. Она не закрывает глаза на зло и грех, которые принесли столько разрушения и диссонанса в Божье творение. Поэтому все зависит от обращения человека, от его возвращения в Божью тональность.
2: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 23 сентября. Католическая церковь чтит память святого Пия из Пьетральчины. Многие наши слушатели знают его под простым именем Падре Пио. Он совершал множество чудесных деяний, обладал сверхъестественными способностями, в их числе стигматы на местах ран распятого Иисуса Христа. Наиболее известен случай чудесного исцеления Джемме Ди Джорджи, девочки, которая родилась без зрачков, но тем не менее обрела способность видеть после посещения Падре Пио. Падре Пио умер 22 сентября 1968 года в Сан-Джованни-Ротондо. После смерти стигматы на его теле исчезли. Канонизирован Папой Иоанном Павлом II 16 июня 2002 года. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям Алексея Зерчанинова, священника византийского обряда. В 1889-1901 годах он был в заключении в Суздальском монастыре. Подвергался арестам в 1919, 21, 23 и 24 годах. Умер 23 сентября 1933 года в Горьком. Посвятил жизнь Христу диакон Роберт Брэдшоу, помощник настоятеля церкви в Красноярске. Он умер 23 сентября 1993 года в возрасте 64 лет. «Только в Боге успокаивается душа моя».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двадцать 21 сентября папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане представительниц Ассамблеи Итальянской Федерации монахинь Кларисс Капуцинок. В центре встречи, совпавшей с днем литургической памяти евангелиста Матфея, оказались вопросы обновления монашеской жизни, духовного воспитания сестер и поиска ответов на кризисы современности. Размышляя над литургическими чтениями дня, епископ Рима указал на призыв апостола Павла жить достойно полученного призвания. Клариссы Капуцинки отвечают на этот призыв через созерцательную молитву, бедность и полную верность Евангелию. Такой путь монашеской жизни проявляется в приверженности харизмы святых Клары и Франциска. Святейший Отец отметил, что снижение числа призваний не должно смущать затворниц. Возникающие кризисы побуждают к обновлению жизни и более внимательному духовному сопровождению тех, кто стучится в двери обители. Папа подчеркнул, что общинам важно расти в радости, искренности и близости с Богом. Призвания созревают не благодаря организационным планам, а в ежедневном и смиренном преображении Божьей благодатью. Говоря о духовном возрастании монахинь, папа Лев XIV подчеркнул необходимость учиться тишине и общению с Богом. В обществе, где господствует шум, монастырское молчание напоминает о потребности в духовном пространстве, где можно остановиться без страха, упустить ускользающий миг. Цитируя 18-й псалом, епископ Рима разъяснил, в чем состоит миссия созерцательной жизни. Это проповедь без слов и голоса, звучащая до пределов земли. Воспитанные на Евангелии затворницы становятся свидетелями Христа через созерцание и молитву. Размышляя о жизни по уставу святой Клары, папа подчеркнул, что жизнь монахинь должна быть одновременно простой и радикальной. Ее основание – отказ от мирской суеты, умеренность, послушание и постоянная устремленность к первой и единственной любви. Такая жизнь, целиком ориентированная на Евангелие, становится особым свидетельством верности в мире, который все больше утрачивает способность пускать корни, находить прочную опору и сохранять верность избранному пути. Завершая встречу, папа Лев XIV вернулся к теме, затронутой ранее. Могут ли женские монастыри созерцательной жизни отвечать на вопросы о смысле, который ставит перед человеком современность? В качестве ответа папа назвал четыре средства: умение слушать друг друга, койнония – единство намерений, позволяющее не замыкаться в себе, диакония – служение и совместный труд, мартирия – свидетельство Евангелия. В конце встречи папа поблагодарил сестер за их служение и, призвав заступничество Пресвятой Девы Марии, святых Франциска и Клары Ассизских и блаженной Марии Лоренцо Лонго, преподал гостям апостольское благословение. Полдень 19 сентября Лев XIV принял в Ватикане делегацию итальянских спортсменов Special Olympics, участвовавших во Всемирных зимних играх 2025 года в Турине. Святейший Отец поблагодарил их за свидетельство и назвал спорт важной школой благородных и подлинных ценностей. По словам папы, спортивные занятия требуют серьезных усилий и настойчивости, но одновременно учат открытости, честности, доверию, мужеству и командному духу. Особую красоту этих ценностей атлеты Special Olympics показывают всем, кто участвует в соревнованиях, кто болеет за них, знает и встречается с ними. Лев XIV подчеркнул, что спорт является универсальным языком, он преодолевает культурные, социальные, религиозные и физические различия, объединяет людей и помогает им вместе переживать победы и поражения. Наш мир очень нуждается в людях, которые, как вы, напоминают всем о настоящих ценностях жизни. Лишь сопричастность и любовь действительно ведут к счастью и миру. Святейший Отец поблагодарил спортсменов, тренеров, руководителей, помощников и волонтеров за позитивное послание. В конце встречи он вверил делегатов заступничеству Богородицы и святого Пьер Джорджо Фроссати, молодого атлета, который сумел воплотить спортивные ценности в добропорядочной, щедрой и святой жизни. Международная организация Special Olympics популяризирует спорт среди людей с интеллектуальными нарушениями, отстаивая их достоинство, продвигая социальную интеграцию и помогая преодолевать барьеры. Она была основана в 1968 году Юнис Кеннеди Шрайвер, сестрой президента США Джона Кеннеди. Организация действует более чем в 190 странах и объединяет около 5 миллионов спортсменов по всему миру. Папа Лев XIV приветствовал участников AI for Peace, первого глобального симпозиума и международной конференции, которая будет проходить раз в 2 года. Научная встреча посвящена возможностям и вызовам искусственного интеллекта в предотвращении и разрешении конфликтов, защите прав человека и создании новых моделей управления. Послание Святейшего Отца 21 сентября зачитал отец Андреа Чуччи, канцлер Папской Академии Защиты Жизни, на открытии работ в Папском Латеранском Университете. Лев XIV желает участникам плодотворных трудов и выражает надежду, что они помогут укрепить ответственность, дабы технологические инновации служили общему благу. В мире, отмеченном конфликтами и разделениями, развитие искусственного интеллекта требует взгляда, основанного на мудрости и милосердии, чтобы технологический прогресс служил достоинству каждого человека и укреплял узы, объединяющие человеческую семью. Святейший Отец приводит слова из своей энциклики «Magnifica Humanitas». «Замысел Божьего милосердия проходит через историю и сегодня», и становится компасом евангельской жизни в цифровую эпоху. Лев XIV призывает ученых глубже изучить, каким образом искусственный интеллект, направляемый подлинной заботой о благе других, может способствовать диалогу, примирению и солидарности между народами, помогая превратить плоды технических инноваций в орудия мира. В конце послания папа заверяет участников в молитвах, дабы их усилия принесли долговременные плоды, и призывает на всех обильное Божье благословение. Ватиканская педиатрическая больница Бамбино Джезу заняла 4-е место среди специализированных детских больниц мира в рейтинге World's Best Specialized Hospitals 2027, который составляют американский журнал Newsweek и аналитическая платформа Statista. За год больница поднялась на 2 позиции и сохранила 1-е место среди европейских больниц. Для составления рейтинга были рассмотрены около 800 специализированных медицинских учреждений из 35 стран, а в итоговый список вошли 250 больниц. Бамбино Джезу входит в 10-ю мирового списка специализированных детских больниц с 2024 года и остается единственной итальянской больницей среди 25 учреждений, занявших верхние позиции. Выше нее в нынешнем рейтинге оказались 3 детских медицинских центра Северной Америки – канадский Hospital for Sick Children в Торонто и американский Boston Children's Hospital и Children's Hospital of Philadelphia. Место в рейтинге определяется по 3 показателям. Основную часть, 83% итогового балла, составили рекомендации врачей, специалистов здравоохранения и руководителей больниц из более чем 30 стран. В мае и июне 2026 года они дали более 42 тысяч рекомендаций, оценивая больницы по тем медицинским направлениям, в которых они специализируются. Еще 10% приходится на аккредитации сертификаты качества, а 6% на использование PROMS – инструментов, с помощью которых больницы собирают информацию непосредственно от пациентов об их состоянии, восстановлении и качестве жизни после лечения. Отдельно рейтинг отметил 2 направления работы Бамбино Джезу – онкологию, уже получившую такое признание в прошлом году, и неонатологию, добавленную к ней в нынешнем выпуске. Президент Совета директоров Ватиканской педиатрической больницы Тициано Онести отметил, что результат связан с работой всех сотрудников, которые ежедневно занимаются лечением детей. По его словам, больница продолжит уделять внимание качеству медицинской помощи, исследованиям, подготовке специалистов, инновациям и обратной связи от пациентов.

0: по страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучит статья «Тевтонская пророчица» Хильдегарда Бингенская. October 7, 2012, папа Бенедикт XVI канонизировал и причислил к учителям церкви Хильдегарду Бингенскую, жившую на переломе XII века. Еще очень молодой Хильдегарда проявила способность к видениям, которые отличались необыкновенной оригинальностью. «Я слышу это, — писала она, — не ушами и даже не в думах моего сердца, но лишь в глубине души, с открытыми глазами, не впадая в вознесение, но полностью осознавая реальность. Я вижу их днем и ночью. Свет, который я вижу, не связан с каким-то пространством. Он гораздо ярче пронизанного солнцем облака. Я не могу измерить его высоту, длину и ширину. Я называю его тенью живого света. Иногда, но не часто, я вижу в этом свете другой свет, который я называю живым светом. Я не могу сказать, когда и как я его вижу, но стоит мне его увидеть, как от меня удаляются и грусть, и тоска –

0: где они были изучены комиссией, и, как следствие, монахиню попросили делиться своими видениями со всем миром. Из этого возник ее первый большой труд «Познай пути». 390 ее писем, дошедших до наших дней, свидетельствуют об оживленной переписке с великими людьми своей эпохи. Но она сама всегда называла себя «индокта», то есть простой и необразованной женщиной. Исследования последних десятилетий выявили, что особенно женщины в монастырях, тем более более благородного происхождения, имели гораздо больше возможностей для образования в вопросах классической и современной культуры, чем это представлялось ранее. Поэтому, учитывая мудрость святой Хильдегарды, прозвище «индокта», которым она сама себя наделила, может вызвать лишь улыбку. Хильдегарда прекрасно знала не только богословие и философию своей эпохи, но она была также знатоком Ветхого Завета, имела глубокие знания в естественных науках и в медицине. Она умела говорить о красоте драгоценных камней, была врачом и аббатисой, а также плодовитым композитором. Современная дискография Хильдегарды охватывает более 200 наименований. Она является автором фундаментального исследования об этике, обширного труда о материальном мире. Кроме того, она разработала космологию с духовным направлением, содержащую учение о человеке и о его спасении. В центре богословской и духовной мысли святой Хильдегарды было Божье творение. Она никогда не рассматривала человека и мир, тело и душу, природу и благодать как изолированные друг от друга явления. Для описания внутренней связи всего творения и особенно гармонии, с помощью которой творения общаются друг с другом, взаимно дополняя друг друга, Хильдегарда часто использует термин «симфония», особенно в своих стихах и песнях. Каждый элемент имеет свой тон, изначальный звук, исходящий из порядка Божия. И все эти звуки складываются в гармоничный концерт, и эта симфония пронизывает весь мир. От самых малых повседневных дел до бесконечности звездных миров. И в центре всего Божьего творения – человек, сердце мира. И, может быть, несравненная духовность этого видения мира, которое следует истолковывать всегда и исключительно исходя из истории спасения, заключается именно в том, что все искупленные тела и души становятся чистым светом и музыкой, а вся Вселенная – звуком и гармонией. Святая Хильдегарда нисколько не сомневается, когда утверждает, что Бог сотворил наш мир как мир добра. Она не закрывает глаза на зло и грех, которые принесли столько разрушения и диссонанса в Божье творение. Поэтому все зависит от обращения человека, от его возвращения в Божью тональность.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 24 сентября, католическая церковь чтит память Божьей Матери Милосердия. В начале XIII века большая часть Иберийского полуострова была захвачена арабами, которые тысячами захватывали христиан и продавали их в рабство. В 1218 году после небесного видения Петр Наласка принял решение создать монашеский орден, целью которого стал бы выкуп пленных. К традиционным трем обетам – нестяжание, послушание, целомудрие – братья добавили четвертый – всеми силами и возможностями содействовать освобождению пленных христиан, а если потребуется, предложить в качестве выкупа и самого себя. Полное название – Орден Девы Марии Милосердия по выкупу пленных. Петр Наласка показал пример исполнения этого обета, оставшись в плену в Африке. Через несколько месяцев он был выкуплен братьями по ордену. За несколько лет он выкупил из рабства множество людей, истратив на это все отцовское наследие. Петр Наласка умер в Рождество 1256 года, канонизирован папой Урбаном VII в 1628 году. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Леонарда Гашинского. Он служил в Санкт-Петербурге, Минске, Кронштадте, Могилеве и в Украине. Подвергался арестам в 1921 и 1937 годах. Расстрелян 24 сентября 1937 года. Славлю Господа во всякое время.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Третьего сентября в рамках общей аудиенции на площади Святого Петра Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений о Конституции Второго Ватиканского собора «Gaudium et Spes». Размышляя о человеческой деятельности во всем мире, папа подчеркнул: научно-технический прогресс не противостоит вере и может соответствовать Божьему замыслу о человеке и творении. Человек, созданный по образу Божьему, благодаря разуму и свободе развивает знания и улучшает условия жизни, отметил папа, напомнив, что менее чем через 4 года после завершения собора человек впервые ступил на Луну. Но в современной культуре, оторванной от христианского откровения, человек и Бог порой представляются соперниками, будто для утверждения знаний, свободы и прогресса нужно освободиться от Бога. Такое противопоставление в итоге лишает оснований и само утверждение трансцендентной ценности человека. По словам одного из экспертов собора Анри де Любака, речь идет о драме атеистического гуманизма. Учительство собора предлагает иной взгляд. Христиане не считают, что те дела, которые люди совершают благодаря своим дарованиям и силам, противоречат божественной власти, и что разумное существо соперничает с Творцом. Напротив, они убеждены в том, что победы рода человеческого являются знаменем Божия величия и плодом его неизреченного замысла. Эта мысль связана с тайной воплощения, подчеркнул Лев XIV. Встреча с Богом не поглощает и не упраздняет человеческий труд, прогресс и автономию сотворенных реалий, но принимает их во всей полноте. Именно во Христе они обретают полноту истины и свободы. Так и в Евхаристии хлеб и вино – плоды человеческого труда ежедневно полагаются на алтарь, чтобы стать телом и кровью Христа. Поэтому христианину не нужно оставлять земные дела ради встречи с Богом. Напротив, он может целиком жить своим призванием, добросовестно исполняя и освящая повседневные труды. верующие, как и все люди, созидают человеческое общество, храня при этом память о конечной цели – встрече с Богом. Земной прогресс, отметил Папа, нельзя отождествлять с возрастанием Царства Христова. Однако он имеет немалое значение для Царства Божьего и может помочь лучшему устроению общества. Gaudium et Spes наставляет: благо человеческого достоинства, братского общения и свободы, то есть все добрые плоды природы и нашего трудолюбия, которые мы в Духе Господнем и по Его заповеди распространим по всей земле, мы отыщем снова, но уже очищенными от всякой скверны, озаренными и преображенными. По словам Льва XIV, научно-технический прогресс становится подлинно человеческим, если он направляется милосердной любовью, защищает достоинство человека и улучшает условия жизни всех людей, особенно самых уязвимых. Поэтому Второй Ватиканский собор призывает делиться хлебом знания и умения, дабы каждый человек и каждый народ мог раскрывать свои возможности и с Божьей помощью созидать лучшее будущее.

Секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер выступил на презентации сборника «Мы прощаем и просим прощения». Издание, представленное в Папском Григорианском университете, содержит материалы симпозиума, который проходил по случаю 60-летия исторического послания польского епископата немецкому от 18 ноября 1965 года. «Мы прощаем и просим прощения», — эти слова, отметил Галлахер, по-прежнему сохраняют свою силу и актуальность. Они напоминают, что примирение рождается не от забвения прошлого, но от способности относиться к нему в духе истины, мужественно и с доверием открываясь искреннему диалогу и не забывая, что для христианина это прежде всего плод воскресшего Господа. Как утверждает святой Павел, Бог примирил нас во Христе. В презентации принимали участие представители церковных и государственных властей Польши и Германии. Примирение — это трудно, но возможно. Однако кто-то должен сделать первый шаг, подчеркнул посол Германии при Святейшем Престоле Бруно Каль. Папа Лев XIV напомнил верующим, что в следующее воскресенье, 27 сентября, церковь будет отмечать особый день. «В следующее воскресенье, 27 сентября, — сказал папа, приветствуя паломников после общей аудиенции в среду, — будет отмечаться Всемирный день мигранта и беженца. Мои мысли обращены к мигрантам и к беженцам, особенно несовершеннолетним, которые вынуждены оставить свою землю. Дети и подростки больше всего уязвимы. Часто они переносят невыразимые страдания, насилие, пытки, эксплуатацию, травмирующие условия. Они редко лишаются жизни вдоль миграционных маршрутов. Я взываю к ответственности всех. Пусть каждый почувствует себя причастным к жизни этих детей, которые всегда нуждаются в защите и помощи».

Сегодня мы продолжим размышлять об аборте, свободе выбора и начале человеческой жизни по материалам архивной передачи, вышедшей в эфир Русской службы радио Ватикана в марте 2010 года.

Возьмем еще одну очень распространенную причину абортов – проблемы в семье, особенно с партнером. О какой свободе выбора можно говорить, когда качество дальнейших отношений с ним зависит от материнства? И речь идет не только о «любящих» в кавычках мужчинах, которые ставят возлюбленную перед прямой дилеммой «или я, или ребенок». Речь идет и о мужчинах, которые никогда бы не сказали такого своей девушке или жене, у которых даже в мыслях нет никакого намека на детоубийство, но которые ведут себя с женщиной так, что она боится. Боится стать толстой и некрасивой, боится, что не сможет больше посвящать ему все свое время, боится, что между ними встанет маленький человек, требующий к себе внимания. Да, это именно боязнь, если не самый настоящий страх. К нему можно присоединить и часто вполне оправданный страх не получать никакой помощи от отца ребенка или от родителей. Убить ребенка из-за этой боязни – разве это выражение свободы выбора? А теперь возьмем так называемые аборты по показаниям. Об этом тоже уже немало сказано, и самыми основательными из них являются, конечно, пороки развития плода. Давайте задумаемся, почему женщины идут на аборт, зная, что их ребенок будет инвалидом? Тут мы опять возвращаемся к теме любви к ребенку, которая толкает на его убийство ради его же блага. Но почему ребенку-инвалиду плохо быть в этой жизни? Опять же, из-за отношения к нему окружающих. Если люди не способны любить этого ребенка, то он становится помехой для них, помехой для общества. А ведь именно благодаря убогим, увечным, человек упражняется в настоящем терпении, в терпимости, в бескорыстной, незаинтересованной любви, не требующей ответа. Если бы не было вокруг нас слабых, уязвимых, страдающих, мы бы безмерно ожесточились. И еще хотелось бы порассуждать о том, сколько противоречия проявляют в самих себе женщины и мужчины, заявляющие, что аборт не уничтожает человеческую жизнь, поскольку на ранних этапах зародыш не является человеком. Причем под ранним этапом тоже подразумевается разное. Не углубляясь в медицину и биологию, весьма неоднозначно трактующие начало человеческой жизни, посмотрим на эту проблему с несколько иной точки зрения. С самого первого момента зачатия, а именно оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, начинает развиваться процесс, в котором сегодня для науки практически нет секретов. Заранее попросим прощения у специалистов за неточности, ведь в основном мы судим только по материалам, изложенным в научно-популярной литературе и СМИ. С точностью до дня или даже до часа говорят об имплантации эмбриона в матке. Описывается каждый момент развития эмбриона. С большой уверенностью врачи говорят о том, что и на какой неделе должно происходить с плодом, на основе этих знаний определяя отклонения в развитии. Иными словами, с самого первого момента, когда ни будущая мать, ни отец еще не знают или не могут быть уверенными, что произошло оплодотворение, начинает действовать некая программа. Для верующего это замысел Бога. Но оставим это в стороне, чтобы подчеркнуть, отсутствие веры не алиби. Неверующий еще больший упор делает на некую программу, по которой происходят физиологические процессы. Итак, давайте возьмем женщину, которая хочет ребенка, и женщину, которая его не хочет. Биологический процесс в них обеих один и тот же, но первая женщина еще буквально до первого теста будет говорить о новом человечке, о сыночке или доченьке, которого она будет любить и уже любит.
После первого же сделанного теста большинство женщин начинают говорить о своем эмбрионе как о свершившемся человеке, строя для него планы. Женщина же, загодя отвергающая возможность материнства, переживает точно такой же, идентичный биологический процесс, но при этом убеждает себя, что уничтожается не человек, а некий сгусток клеток. И никакие фотографии ей не помогут. Да они и не всегда могут произвести впечатление, ведь, например, таблетка следующего дня призвана истребить того, кто на фотографии еще не выглядит, как маленький человечек. Самое ужасное, что эти две женщины могут быть одной женщиной. Первого ребенка она, возможно, родила с большой любовью, рассматривая его с момента зачатия полноценным человеком, а второго истребила, убеждая себя, что это лишь совокупность неживых клеток. Нет ли здесь явного противоречия? Налицо двойной стандарт. Мало того, та же женщина часто совершенно парадоксальным образом руководствуется тем же, чем и любящая мать. Она считает зародыш полноценным человеком, думая о его будущем, о материальном и семейном благополучии, здоровье и так далее. И как раз во имя такого будущего уничтожает этого будущего полноценного человека. Как часто эти мамы горько сожалеют о содеянном. Не случайно женщины, делавшие аборт, при новой, желанной беременности ведут себя просто образцово. Они разговаривают с будущим малышом с первых же дней зачатия, слушают расслабляющую музыку, с первых моментов радикально меняют диету, ходят на многочисленные курсы, а после родов становятся ярыми сторонницами грудного вскармливания до 3 лет, критикуя каждого, кто терзает ребенка искусственным питанием. Увы, и они жертвы чужого насилия, поэтому в них любовь не истребилась вместе с убитым ребенком, а удвоилась с новым, желанным зачатием, не подвергшимся насилию. Итак,

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 24 сентября, Католическая Церковь чтит память Божьей Матери Милосердия. В начале XIII века большая часть Иберийского полуострова была захвачена арабами, которые тысячами захватывали христиан и продавали их в рабство. В 1218 году после небесного видения Петр

0: Каласка принял решение создать монашеский орден, целью которого стал бы выкуп пленных. К традиционным трем обетам – нестяжание, послушание, целомудрие – братья добавили четвертый – всеми силами и возможностями содействовать освобождению пленных христиан, а если потребуется, предложить в качестве выкупа и самого себя. Полное название – Орден Девы Марии Милосердия по выкупу пленных. Петр Наласка показал пример исполнения этого обета, оставшись в плену в Африке. Через несколько месяцев он был выкуплен братьями по ордену. За несколько лет он выкупил из рабства множество людей, истратив на это все отцовское наследие. Петр Наласка умер в Рождество 1256 года, канонизирован папой Урбаном VII в 1628 году. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Леонарда Гашинского. Он служил в Санкт-Петербурге, Минске, Кронштадте, Могилеве и в Украине. Подвергался арестам в 1921 и 1937 годах. Расстрелян 24 сентября 1937 года. Славлю Господа во всякое время.
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: «23 сентября в рамках общей аудиенции на площади Святого Петра Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений о Конституции Второго Ватиканского собора «Gaudium et Spes». Размышляя о человеческой деятельности во всем мире, папа подчеркнул, научно-технический прогресс не противостоит вере и может соответствовать Божьему замыслу о человеке и творении. Человек, созданный по образу Божьему, благодаря разуму и свободе развивает знания и улучшает условия жизни, отметил папа, напомнив, что менее чем через 4 года после завершения собора человек впервые ступил на Луну. Но в современной культуре, оторванной от христианского откровения, человек и Бог порой представляются соперниками. Будто для утверждения знаний, свободы и прогресса нужно освободиться от Бога. Такое противопоставление в итоге лишает оснований и само утверждение трансцендентной ценности человека. По словам одного из экспертов собора Анри де Любака, речь идет о драме атеистического гуманизма. Учительство собора предлагает иной взгляд. Христиане не считают, что те дела, которые люди совершают благодаря своим дарованиям и силам, противоречат божественной власти, и что разумное существо соперничает с Творцом. Напротив, они убеждены в том, что победы рода человеческого являются знамением Божия величия и плодом его неизреченного замысла. Эта мысль связана с тайной воплощения, подчеркнул Лев XIV. Встреча с Богом не поглощает и не упраздняет человеческий труд, прогресс и автономию сотворенных реалий, но принимает их во всей полноте. Именно во Христе они обретают полноту истины и свободы. Так и в Евхаристии хлеб и вино – плоды человеческого труда ежедневно полагаются на алтарь, чтобы стать телом и кровью Христа. Поэтому христианину не нужно оставлять земные дела ради встречи с Богом. Напротив, он может целиком жить своим призванием, добросовестно исполняя и освящая повседневные труды. Верующие, как и все люди, созидают человеческое общество, храня при этом память о конечной цели – встрече с Богом. Земной прогресс, отметил папа, нельзя отождествлять с возрастанием Царства Христова. Однако он имеет немалое значение для Царства Божьего и может помочь лучшему устроению общества. Gaudium et Spes наставляет: благо человеческого достоинства, братского общения и свободы, то есть все добрые плоды природы и нашего трудолюбия, которые мы в Духе Господнем и по Его заповеди распространим по всей земле, мы отыщем снова, но уже очищенными от всякой скверны, озаренными и преображенными. По словам Льва XIV, научно-технический прогресс становится подлинно человеческим, если он направляется милосердной любовью, защищает достоинство человека и улучшает условия жизни всех людей, особенно самых уязвимых. Поэтому Второй Ватиканский собор призывает делиться хлебом знания и умения, дабы каждый человек и каждый народ мог раскрывать свои возможности и с Божьей помощью созидать лучшее будущее.

Секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер выступил на презентации сборника «Мы прощаем и просим прощения». Издание, представленное в Папском Григорианском университете, содержит материалы симпозиума, который проходил по случаю 60-летия исторического послания польского епископата немецкому от 18 ноября 1965 года. «Мы прощаем и просим прощения», — эти слова, — отметил Галлахер, — по-прежнему сохраняют свою силу и актуальность. Они напоминают, что примирение рождается не от забвения прошлого, но от способности относиться к нему в духе истины, мужественно и с доверием открываясь искреннему диалогу и не забывая, что для христианина это прежде всего плод воскресшего Господа, как утверждает святой Павел: «Бог примирил нас во Христе». В презентации принимали участие представители церковных и государственных властей Польши и Германии. Примирение — это трудно, но возможно. Однако кто-то должен сделать первый шаг, подчеркнул посол Германии при Святейшем Престоле Бруно Каль. Папа Лев XIV напомнил верующим, что в следующее воскресенье, 27 сентября, церковь будет отмечать особый день. «В следующее воскресенье, 27 сентября, — сказал папа, приветствуя паломников после общей аудиенции в среду, — будет отмечаться Всемирный день мигранта и беженца. Мои мысли обращены к мигрантам и к беженцам, особенно несовершеннолетним, которые вынуждены оставить свою землю. Дети и подростки больше всего уязвимы. Часто они переносят невыразимые страдания, насилие, пытки, эксплуатацию, травмирующие условия. Они редко лишаются жизни вдоль миграционных маршрутов. Я взываю к ответственности всех. Пусть каждый почувствует себя причастным к жизни этих детей, которые всегда нуждаются в защите и помощи».

Сегодня мы продолжим размышлять об аборте, свободе выбора и начале человеческой жизни по материалам архивной передачи, вышедшей в эфир Русской службы радио Ватикана в марте 2010 года.

Возьмем еще одну очень распространенную причину абортов – проблемы в семье, особенно с партнером. О какой свободе выбора можно говорить, когда качество дальнейших отношений с ним зависит от материнства? И речь идет не только о «любящих» в кавычках мужчинах, которые ставят возлюбленную перед прямой дилеммой «или я, или ребенок». Речь идет и о мужчинах, которые никогда бы не сказали такого своей девушке или жене, у которых даже в мыслях нет никакого намека на детоубийство, но которые ведут себя с женщиной так, что она боится. Боится стать толстой и некрасивой, боится, что не сможет больше посвящать ему все свое время, боится, что между ними встанет маленький человек, требующий к себе внимания. Да, это именно боязнь, если не самый настоящий страх. К нему можно присоединить и часто вполне оправданный страх не получать никакой помощи от отца ребенка или от родителей. Убить ребенка из-за этой боязни? Разве это выражение свободы выбора? А теперь возьмем так называемые аборты по показаниям. Об этом тоже уже немало сказано, и самыми основательными из них являются, конечно, пороки развития плода. Давайте задумаемся, почему женщины идут на аборт, зная, что их ребенок будет инвалидом? Тут мы опять возвращаемся к теме любви к ребенку, которая толкает на его убийство ради его же блага. Но почему ребенку-инвалиду плохо быть в этой жизни? Опять же, из-за отношения к нему окружающих. Если люди не способны любить этого ребенка, то он становится помехой для них, помехой для общества. А ведь именно благодаря убогим, увечным, помехой для общества. А ведь именно благодаря убогим, увечным, человек упражняется в настоящем терпении, в терпимости, в бескорыстной, незаинтересованной любви, не требующей ответа. Если бы не было вокруг нас слабых, уязвимых, страдающих, мы бы безмерно ожесточились. И еще хотелось бы порассуждать о том, сколько противоречия проявляют в самих себе женщины и мужчины, заявляющие, что аборт не уничтожает человеческую жизнь, поскольку на ранних этапах зародыш не является человеком. Причем под ранним этапом тоже подразумевается разное. Не углубляясь в медицину и биологию, весьма неоднозначно трактующие начало человеческой жизни, посмотрим на эту проблему с несколько иной точки зрения. С самого первого момента зачатия, а именно оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, начинает развиваться процесс, в котором сегодня для науки практически нет секретов. Заранее попросим прощения у специалистов за неточности, ведь в основном мы судим только по материалам, изложенным в научно-популярной литературе и СМИ. С точностью до дня или даже до часа говорят об имплантации эмбриона в матке. Описывается каждый момент развития эмбриона. С большой уверенностью врачи говорят о том, что и на какой неделе должно происходить с плодом, на основе этих знаний определяя отклонения в развитии. Иными словами, с самого первого момента, когда ни будущая мать, ни отец еще не знают или не могут быть уверенными, что произошло оплодотворение, начинает действовать некая программа. Для верующего это замысел Бога. Но оставим это в стороне, чтобы подчеркнуть, отсутствие веры не алиби. Неверующий еще больший упор делает на некую программу, по которой происходят физиологические процессы. Итак, давайте возьмем женщину, которая хочет ребенка, и женщину, которая его не хочет. Биологический процесс в них обеих один и тот же, но первая женщина еще буквально до первого теста будет говорить о новом человечке, о сыночке или доченьке,

0: которого она будет любить и уже любит. После первого же сделанного теста большинство женщин начинают говорить о своем эмбрионе как о свершившемся человеке, строя для него планы. Женщина же, загодя отвергающая возможность материнства, переживает точно такой же, идентичный биологический процесс, но при этом убеждает себя, что уничтожается не человек, а некий сгусток клеток. И никакие фотографии ей не помогут. Да они и не всегда могут произвести впечатление, ведь, например, таблетка следующего дня призвана истребить того, кто на фотографии еще не выглядит, как маленький человечек. Самое ужасное, что эти две женщины могут быть одной женщиной. Первого ребенка она, возможно, родила с большой любовью, рассматривая его с момента зачатия полноценным человеком, а второго истребила, убеждая себя, что это лишь совокупность неживых клеток. Нет ли здесь явного противоречия? Налицо двойной стандарт. Мало того, та же женщина часто совершенно парадоксальным образом руководствуется тем же, чем и любящая мать. Она считает зародыш полноценным человеком, думая о его будущем, о материальном и семейном благополучии, здоровье и так далее. И как раз во имя такого будущего уничтожает этого будущего полноценного человека. Как часто эти мамы горько сожалеют о содеянном. Не случайно женщины, делавшие аборт, при новой, желанной беременности ведут себя просто образцово. Они разговаривают с будущим малышом с первых же дней зачатия, слушают расслабляющую музыку, с первых моментов радикально меняют диету, ходят на многочисленные курсы, а после родов становятся ярыми сторонницами грудного вскармливания до 3 лет, критикуя каждого, кто терзает ребенка искусственным питанием. Увы, и они жертвы чужого насилия, поэтому в них любовь не истребилась вместе с убитым ребенком, а удвоилась с новым, желанным зачатием, не подвергшимся насилию. Итак, можно ли называть аборт проявлением свободы выбора женщины? Мы считаем, что дело обстоит как раз наоборот. Аборт – самое коварное проявление ее несвободы. А вы как думаете?
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 24 сентября католическая церковь чтит память Божьей Матери Милосердия. В начале 13 века большая часть Иберийского полуострова была захвачена арабами, которые тысячами захватывали христиан и продавали их в рабство. В 1218 году после небесного видения Петр Наласка принял решение создать монашеский орден, целью которого стал бы выкуп пленных. К традиционным трем обетам – нестяжание, послушание, целомудрие – братья добавили четвертый – всеми силами и возможностями содействовать освобождению пленных христиан, а если потребуется, предложить в качестве выкупа и самого себя. Полное название – Орден Девы Марии Милосердия по выкупу пленных. Петр Наласка показал пример исполнения этого обета, оставшись в плену в Африке. Через несколько месяцев он был выкуплен братьями по ордену. За несколько лет он выкупил из рабства множество людей, истратив на это все отцовское наследие. Петр Наласко умер в Рождество 1256 года, канонизирован папой Урбаном VII в 1628 году. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Леонарда Гашинского. Он служил в Санкт-Петербурге, Минске, Кронштадте, Могилеве и в Украине. Подвергался арестам в 1921 и 1937 годах. Расстрелян 24 сентября 1937 года. Славлю Господа во всякое время.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Третьего сентября в рамках общей аудиенции на площади Святого Петра Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений о Конституции Второго Ватиканского собора «Gaudium et Spes». Размышляя о человеческой деятельности во всем мире, папа подчеркнул, научно-технический прогресс не противостоит вере и может соответствовать Божьему замыслу о человеке и творении. Человек, созданный по образу Божьему, благодаря разуму и свободе развивает знания и улучшает условия жизни, отметил папа, напомнив, что менее чем через 4 года после завершения собора человек впервые ступил на Луну. Но в современной культуре, оторванный от христианского откровения, человек и Бог порой представляются соперниками. Будто для утверждения знаний, свободы и прогресса нужно освободиться от Бога. Такое противопоставление в итоге лишает оснований и само утверждение трансцендентной ценности человека. По словам одного из экспертов собора Анри де Любака, речь идет о драме атеистического гуманизма. Учительство собора предлагает иной взгляд. Христиане не считают, что те дела, которые люди совершают благодаря своим дарованиям и силам, противоречат божественной власти, и что разумное существо соперничает с Творцом. Напротив, они убеждены в том, что победы рода человеческого являются знаменем Божия величия и плодом его неизреченного замысла. Эта мысль связана с тайной воплощения, подчеркнул Лев XIV. Встреча с Богом не поглощает и не упраздняет человеческий труд, прогресс и автономию сотворенных реалий, но принимает их во всей полноте. Именно во Христе они обретают полноту истины и свободы. Так и в Евхаристии хлеб и вино – плоды человеческого труда ежедневно полагаются на алтарь, чтобы стать телом и кровью Христа. Поэтому христианину не нужно оставлять земные дела ради встречи с Богом. Напротив, он может целиком жить своим призванием, добросовестно исполняя и освящая повседневные труды. верующие, как и все люди, созидают человеческое общество, храня при этом память о конечной цели – встрече с Богом. Земной прогресс, отметил Папа, нельзя отождествлять с возрастанием Царства Христова. Однако он имеет немалое значение для Царства Божьего и может помочь лучшему устроению общества. Gaudium et Spes наставляет: благо человеческого достоинства, братского общения и свободы, то есть все добрые плоды природы и нашего трудолюбия, которые мы в Духе Господнем и по Его заповеди распространим по всей земле, мы отыщем снова, но уже очищенными от всякой скверны, озаренными и преображенными. По словам Льва XIV, научно-технический прогресс становится подлинно человеческим, если он направляется милосердной любовью, защищает достоинство человека и улучшает условия жизни всех людей, особенно самых уязвимых. Поэтому Второй Ватиканский собор призывает делиться хлебом знания и умения, дабы каждый человек и каждый народ мог раскрывать свои возможности и с Божьей помощью созидать лучшее будущее.

Секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер выступил на презентации сборника «Мы прощаем и просим прощения». Издание, представленное в Папском Григорианском университете, содержит материалы симпозиума, который проходил по случаю 60-летия исторического послания польского епископата немецкому от 18 ноября 1965 года. «Мы прощаем и просим прощения», — эти слова, отметил Галлахер, по-прежнему сохраняют свою силу и актуальность. Они напоминают, что примирение рождается не от забвения прошлого, но от способности относиться к нему в духе истины, мужественно и с доверием открываясь искреннему диалогу и не забывая, что для христианина это прежде всего плод воскресшего Господа, как утверждает святой Павел: «Бог примирил нас во Христе». В презентации принимали участие представители церковных и государственных властей Польши и Германии. Примирение — это трудно, но возможно. Однако кто-то должен сделать первый шаг, подчеркнул посол Германии при Святейшем Престоле Бруно Каль. Папа Лев XIV напомнил верующим, что в следующее воскресенье, 27 сентября, церковь будет отмечать особый день. «В следующее воскресенье, 27 сентября, — сказал папа, приветствуя паломников после общей аудиенции в среду, — будет отмечаться Всемирный день мигранта и беженца. Мои мысли обращены к мигрантам и к беженцам, особенно несовершеннолетним, которые вынуждены оставить свою землю. Дети и подростки больше всего уязвимы. Часто они переносят невыразимые страдания, насилие, пытки, эксплуатацию, травмирующие условия. Они редко лишаются жизни вдоль миграционных маршрутов. Я взываю к ответственности всех. Пусть каждый почувствует себя причастным к жизни этих детей, которые всегда нуждаются в защите и помощи».

Сегодня мы продолжим размышлять об аборте, свободе выбора и начале человеческой жизни по материалам архивной передачи, вышедшей в эфир Русской службы радио Ватикана в марте 2010 года.

0: Возьмем еще одну очень распространенную причину абортов – проблемы в семье, особенно с партнером. О какой свободе выбора можно говорить, когда качество дальнейших отношений с ним зависит от материнства? И речь идет не только о «любящих» в кавычках мужчинах, которые ставят возлюбленную перед прямой дилеммой «или я, или ребенок». Речь идет и о мужчинах, которые никогда бы не сказали такого своей девушке или жене, у которых даже в мыслях нет никакого намека на детоубийство, но которые ведут себя с женщиной так, что она боится. Боится стать толстой и некрасивой, боится, что не сможет больше посвящать ему все свое время, боится, что между ними встанет маленький человек, требующий к себе внимания. Да, это именно боязнь, если не самый настоящий страх. К нему можно присоединить и часто вполне оправданный страх не получать никакой помощи от отца ребенка или от родителей. Убить ребенка из-за этой боязни? Разве это выражение свободы выбора? А теперь возьмем так называемые аборты по показаниям. Об этом тоже уже немало сказано, и самыми основательными из них являются, конечно, пороки развития плода. Давайте задумаемся, почему женщины идут на аборт, зная, что их ребенок будет инвалидом? Тут мы опять возвращаемся к теме любви к ребенку, которая толкает на его убийство ради его же блага. Но почему ребенку-инвалиду плохо быть в этой жизни? Опять же, из-за отношения к нему окружающих. Если люди не способны любить этого ребенка, то он становится помехой для них, помехой для общества. А ведь именно благодаря убогим, увечным, человек упражняется в настоящем терпении, в терпимости, в бескорыстной, незаинтересованной любви, не требующей ответа. Если бы не было вокруг нас слабых, уязвимых, страдающих, мы бы безмерно ожесточились. И еще хотелось бы порассуждать о том, сколько противоречия проявляют в самих себе женщины и мужчины, заявляющие, что аборт не уничтожает человеческую жизнь, поскольку на ранних этапах зародыш не является человеком. Причем под ранним этапом тоже подразумевается разное. Не углубляясь в медицину и биологию, весьма неоднозначно трактующие начало человеческой жизни, посмотрим на эту проблему с несколько иной точки зрения. С самого первого момента зачатия, а именно оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, начинает развиваться процесс, в котором сегодня для науки практически нет секретов. Заранее попросим прощения у специалистов за неточности, ведь в основном мы судим только по материалам, изложенным в научно-популярной литературе и СМИ. С точностью до дня или даже до часа говорят об имплантации эмбриона в матке. Описывается каждый момент развития эмбриона. С большой уверенностью врачи говорят о том, что и на какой неделе должно происходить с плодом, на основе этих знаний определяя отклонения в развитии. Иными словами, с самого первого момента, когда ни будущая мать, ни отец еще не знают или не могут быть уверенными, что произошло оплодотворение, начинает действовать некая программа. Для верующего это замысел Бога. Но оставим это в стороне, чтобы подчеркнуть, отсутствие веры не алиби. Неверующий еще больший упор делает на некую программу, по которой происходят физиологические процессы. Итак, давайте возьмем женщину, которая хочет ребенка, и женщину, которая его не хочет. Биологический процесс в них обеих один и тот же. Но первая женщина еще буквально до первого теста будет говорить о новом человечке, о сыночке или доченьке, которого она будет любить и уже любит. После первого же сделанного теста большинство женщин начинают говорить о своем эмбрионе как о свершившемся человеке, строя для него планы. Женщина же, загодя отвергающая возможность материнства, переживает точно такой же, идентичный биологический процесс, но при этом убеждает себя, что уничтожается не человек, а некий сгусток клеток. И никакие фотографии ей не помогут. Да они и не всегда могут произвести впечатление, ведь, например, таблетка следующего дня призвана истребить того, кто на фотографии еще не выглядит, как маленький человечек. Самое ужасное, что эти две женщины могут быть одной женщиной. Первого ребенка она, возможно, родила с большой любовью, рассматривая его с момента зачатия полноценным человеком, а второго истребила, убеждая себя, что это лишь совокупность неживых клеток. Нет ли здесь явного противоречия? Налицо двойной стандарт. Мало того, та же женщина часто совершенно парадоксальным образом руководствуется тем же, чем и любящая мать. Она считает зародыш полноценным человеком, думая о его будущем, о материальном и семейном благополучии, здоровье и так далее. И как раз во имя такого будущего уничтожает этого будущего полноценного человека. Как часто эти мамы горько сожалеют о содеянном. Не случайно женщины, делавшие аборт, при новой, желанной беременности ведут себя просто образцово. Они разговаривают с будущим малышом с первых же дней зачатия, слушают расслабляющую музыку, с первых моментов радикально меняют диету, ходят на многочисленные курсы, а после родов становятся ярыми сторонницами грудного вскармливания до 3 лет, критикуя каждого, кто терзает ребенка искусственным питанием. Увы, и они – жертвы чужого насилия, поэтому в них любовь не истребилась вместе с убитым ребенком, а удвоилась с новым, желанным зачатием, не подвергшимся насилию. Итак, можно ли называть аборт проявлением свободы выбора женщины? Мы считаем, что дело обстоит как раз наоборот. Аборт – самое коварное проявление ее несвободы. А вы как думаете?
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!